0: Adelaide 5EBI wants to hear from you. Listeners of 5EBI can now complete our listener survey. Tell us what you love, what you want more of, and how we can make 5EBI even better for our community. It's quick, easy, and it's under the News and Events tab at 5ebi.com.au. That's 5ebi.com.au. Click News and Events to have your say and follow the link. 5EBI, your voice, your radio.
1: Something doesn't seem quite right. They're quieter, more withdrawn, and you keep wondering, should I say something? You don't need to have all the answers. Often, simply asking, "Are you okay?" can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, "Are you okay?" any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at areyouok.org.au.
2: You're listening to Radio 5 EBI FM. It's time for half an hour with the Russian Community Advertisements Program.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
4: Я сегодня хочу вместе с вами обратиться еще раз к книге «Бытие». Мы продолжаем ее исследовать. И сегодня дошли до очень важной новой части, которая как никогда кстати, особенно в это время, в которое мы с вами живем. Если вы помните, книга «Бытие» специально помещена в самое начало Библии для того, чтобы позволить нам построить базовое представление или систему ценностей, на основании которой мы можем видеть жизнь, мы можем правильно понимать реальность, правильно понимать самих себя, правильно понимать все то, что происходит с нами. Любую оценку, которую мы делаем, любая оценка, она происходит в определенной системе ценностей. Вот что-то мы считаем основой того, на основе чего мы оцениваем то, что происходит вокруг нас. Вот почему в самом начале книга «Бытие» говорит нам о Боге, кто такой Бог. Дальше она говорит о творении, говорит о человеке, сотворенном Богом. Библия говорит нам о мужчине и женщине, о браке. Библия говорит о грехе, о сущности всех человеческих проблем. Библия говорит и показывает нам реальность того, что Бог делает с грехом, когда Он с самого начала дает обетование о том, что однажды придет тот, кто поразит семя дьявола в голову. То есть Библия представляет нам базовые основы. И этому посвящены первые 11 глав. Первые 11 глав рассказывают нам о том, что происходит, когда человечество оставит просто так. Грех умножается, и в конце концов он приводит человечество к такому положению, когда оно готово к самоуничтожению, или нет другого варианта, как только уничтожить всех, что и произошло во время потопа. С 12 главы и до конца этой книги, книги «Бытие», мы видим еще один большой раздел, который можно назвать «История патриархов». И это тоже очень важная деталь. Некоторые могут подумать, ну, патриархи, ну, жили когда-то в Израиле, но была часть истории израильской. Это, наверное, израильтянам интересно. А вот мы сегодня, христиане Нового Завета, люди, которые живут в 21 веке, у которых своих проблем очень много. Какое нам дело до патриархов, которые жили когда-то очень давно? Ну, может быть, историки пусть они ими интересуются. Но в действительности это не просто история патриархов, это история веры. Первая часть этой истории достаточно большая, больше 1/3 занимает история Авраама. Я назвал вот эту часть этой книги, таким объединил под общим названием «Авраам – отец всех верующих». Авраам стал примером веры. Он не просто человек, который жил, ошибался, что-то делал правильно. Это человек, который стал известен своей верой. Сегодня мы посмотрим на первую самую часть 12 главы книги «Бытие», и мы посмотрим на то, каким образом зародилась вера этого человека, что представляла она из себя. Как я уже говорил, сегодня мы живем в таких обстоятельствах, когда очень много самых разных сложностей нам приходится переживать. И какие бы они ни были, будь это проблемы со здоровьем, будь это проблемы в обществе, которые сегодня есть, будь это проблемы экономические, будь это проблемы взаимоотношений, все они сводятся к прочности, к сущности нашей с вами веры, к тому, насколько прочная вера, насколько сильно наше упование. Когда мы смотрим на Авраама, и когда мы смотрим на то, каким образом он представлен в Священном Писании, мы видим, что о нем говорится на протяжении всей Библии и в Новом Завете особенно много. Я прочитаю несколько стихов из 3 главы послания к Галатам, где апостол Павел упоминает об Аврааме много раз. Посмотрите 6 стих, он говорит: «Так Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте, что верующие – суть сыны Авраама». Вот почему нам важно знать, кто такой Авраам. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Далее апостол Павел делает утверждение, что в этом отношении все верующие являются детьми Авраама. Посмотрите 8 стих. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Авраама: тебе благословятся все народы». То есть речь идет о благословении, которое Господь оставил Аврааму, но через Авраама все те, кто произошли от него, они становятся наследниками этих благословений. 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном». «И семени твоему, которое есть Христос». То есть, заметьте, Бог дал благословение Аврааму. От Авраама произошли много потомков, но один самый главный – Иисус Христос, который стал инструментом благословения для всего окружающего нас мира и для нас с вами в том числе. Немного ниже в этой же главе или немножко выше в этой же главе объясняется, как это произошло. Посмотрите, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». Итак, мы посмотрим сегодня на отца нашей веры, посмотрим на пример веры, посмотрим с тем, чтобы наша с вами вера сегодня ободрилась, и мы сегодня могли получить эту уверенность и утверждение в том, что Бог делает свое дело искупления на протяжении всех, многих веков и тысячелетий, и мы стали по Его милости частью этого великого дела. Вначале мы посмотрим на самое первое представление того, что говорит Бог об Аврааме. Мы посмотрим на основание веры Авраама. Всякая вера сильна прежде всего своим основанием. То есть, когда мы говорим о любом человеке, когда мы говорим о любом носителе жизни, о том, кто соединен с Иисусом Христом, вот настолько мы будем, наша вера будет прочна и сильна, насколько мы понимаем, с какой прочностью обладает основание нашей веры. В действительности, вера – это доверие истинному авторитету, которое формирует мышление, чувства и действия. Любая вера – это доверие авторитету. Когда мы говорим о вере христианской, это вера истинному авторитету. Если эта вера будет формировать наше мышление, будет формировать наши чувства и действия, вот тогда эта вера настоящая. Можно искренне доверять лжи и в результате получить печальный результат. Вот почему очень важно, чтобы мы доверяли истине. Вера Авраама была прежде всего сильна тем, что она была основана на Боге и Его Слове. Мы не знаем, как это получилось. Мы не знаем, почему Бог открылся именно Аврааму среди многих людей, которые жили там. Мы знаем точно, что он жил среди тех, кто поклонялся языческим богам, политеистов. Мы знаем, что Бог каким-то чудесным образом открывается Аврааму, но Авраам точно знает, это говорит Бог, это говорит Владыка Вселенной, это говорит тот, кто создал весь мир, это говорит тот, кто управляет всем, это говорит тот, в чьей руке или в чьих руках будущее. И поэтому, как только Авраам понял это, он полагался на него. Предыдущая глава, 11 глава, говорит, что из Ура Халдейского вышел отец Авраама с его сыном и племянником. Посмотрите, 11 глава, 31 стих. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». В книге Неемии говорится, что Бог избрал Авраама и вывел его не из Харана, а из Ура Халдейского. Посмотрите, что здесь говорится, 9 глава 6 стих. «Но ты, Господи, един, ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и ты живишь все сие». И воинства небесные тебе поклоняются. Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред тобою. Заметьте, хотя написано, что отец вышел из Ура Халдейского и пришел в Харан. Харан расположен примерно на полпути между Уром Халдейским. Ур Халдейский – это то место, где... Это сегодняшний Ирак, это где находился Вавилон, это вот та Месопотамия, местность, в которой происходили многие события древней истории. И вот они вышли, и они пошли на запад, но не совсем на юго-запад. Им нужно было пойти на юго-запад, чтобы прийти в землю Ханаанскую. Они пошли на запад, но немножечко севернее, и остановились в Харане. И потом после этого Бог отдельно призывает уже Авраама после смерти отца его Фары. Мы не знаем, почему Богу нужен был этот процесс, почему он начал двигать Авраама еще до того, как его отец умер, но мы знаем точно, что это была Божья работа с сердцем Авраама. Вы знаете, каждому из нас приходится переживать разные обстоятельства. Вот даже вот эта пандемия, этот карантин. Больше того, у каждого из нас в жизни есть разные обстоятельства, которые нам иногда непонятны, они иногда сложны, иногда приносят боль, напряжение какое-то. Но мы точно знаем, что верующий человек находится под воздействием вот этого божественного плана. В божественном плане все предусмотрено. Мы видим, как постепенно этот план реализуется. Вот, глядя на то, что происходит с Авраамом, мы видим, каким образом Бог задействует разных людей в разные периоды. У него есть период подготовки, у него есть период непосредственной работы. Мы видим, как постепенно божественный план реализуется в его жизни. Вера Авраама, она, конечно же, была основана на том, что Бог говорил. И Бог говорит здесь две вещи. Мы видим здесь Божье повеление, во-первых, и мы видим Божье обещание. Бог что-то повелевает Аврааму, и он что-то обещает. Всякая вера основана на повелении и обещании. Давайте посмотрим сначала на Божье повеление. Первый стих. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Это повеление включало в себя несколько серьезных сложностей. Во-первых, Аврааму нужно было оставить свою землю, оставить сложившуюся жизнь, установившиеся связи, налаженный способ обеспечения себя. Ему нужно было оставить весь тот привычный образ жизни, который у него был, и оставить по единственной причине. Не потому, что кто-то уже жил в земле Ханаанской, и пришел ему и сказал: слушай, там хорошо. Не потому, что его родственники переселялись туда, и ему вместе с ними было бы весело. Совершенно не поэтому. Они жили себе спокойной жизнью. Бог говорит, Бог является к Аврааму, и Бог говорит ему, тебе нужно уехать отсюда, уйти точнее, тогда не ездили, тогда шли. Тебе нужно уйти отсюда, и тебе нужно переселиться в другое место. Это означало, что ему нужно было оставить все свое родство. Людей, которые были близки к нему, людей, из которых состоял круг его общения, людей, которые могли поддержать и помочь в трудную минуту. Кроме того, Авраам оставлял дом отца, то есть место, оставлял свою родину, место, в котором он вырос, место, которое, с которым он был, возможно, эмоционально связан. В-четвертых, это, наверное, самое сложное, он шел, не зная куда. Он не имел представления, что там его встретит. Он не понимал, какая там будет жизнь. Он шел в полную неизвестность. Авраам шел верою. Единственным основанием во всем это было доверие Богу. Когда мы говорим о такой вере, когда мы говорим о примере веры Авраама, мы имеем дело с самой сутью веры. Вера – это упование на Господа, который знает путь. Помните, есть псалом: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Нам часто приходится переживать что-то подобное. Когда умер Алексей Иванович, и у нас не было возможности собираться вместе, я помню этот момент, когда два моих брата, сестра моя не могла, они тогда сильно болели, вот, два моих брата и мы с Таней, вот, собрались у нас на патио, вот так вот на расстоянии друг от друга. Вот. Это была единственная возможность для нас как-то переживать это вместе. И мы пели этот псалом. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой». Вот это то, что мы видим в жизни Авраама. Посмотрите, евреям, послание к евреям, 11 глава, 8 стих описывает веру Авраама. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, заметьте, подчеркнуто, не зная, куда идет». Друзья, это не легкомыслие. Да, если бы он вот просто так сам по себе пошел, не зная, куда идет, это было бы легкомыслием. Вот в этом случае мы всегда задаем вопросы и спрашиваем: а ты посоветовался, а ты узнал, а ты просчитал, а ты посмотрел, а какая цель, а какой результат, а что там, кто там уже был и так далее. Но когда речь идет о уповании на Господа, на Божье Слово, то здесь это всегда будет путь в неизвестность. Это путь, который Господь приготовил. Он приготовил его для каждого из нас. Вот мы сейчас видели Сергея Петровича, и мы никогда не могли предположить, что вот это придется пережить. Когда он заболел, и когда он находился в коме 35 дней, я почти каждый день звонил и спрашивал, какие результаты рентгена. Рентген делали почти каждый день, рентген легких. Почему? Потому что это главная беда. Если легкие заблокированы, то он не сможет жить. И вот на протяжении многих недель, не дней, недель, брали эти

показывает нам реальный пример. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну. Друзья, у Господа есть для нас конкретное призвание. У нас есть конкретное повеление уподобляться Христу. Конкретное повеление доверять Его воле и Его плану. Конкретное повеление многочисленные, которые связаны с пониманием того, кто Он есть. Посмотрите, в 10 стихе подчеркивается, «Ибо Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Вера Авраама выражалась в послушании Божьему повелению. Вот здесь я хотел бы сделать это первую такую остановочку. У Господа есть повеление для каждого из нас. Наша вера практически выражается в послушании тому, что Он нам говорит. Давайте посмотрим следующее. Божье повеление, оно неизбежно, неразрывно связано с Божьим обещанием. То есть, когда Господь что-то повелевает, у Него есть цель. Повелев Аврааму идти в неизвестную страну, Бог это делает не просто так, чтобы заставить Авраама упражнениями физическими заниматься, просто походить с одного места в другое. Они тогда достаточно занимались физическими упражнениями, у них не было такой необходимости в то время. Когда Бог повелевает Аврааму, у него есть цель, у него есть ясная задача, куда он ведет его. У Бога для всего есть цель. И особенно это касается его детей, касается вас, дорогой друг, касается меня, моего сердца сегодня, моей жизни. Иеремия, 29 глава, 11 стих, пророк Иеремия говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В этом особенность настоящей веры. Авраам понимал, что у Бога есть план. Он не знал его. Он не знал всех деталей плана, но он понимал, что Бог выше нас, Бог мудрее, Бог знает точно, Бог могущественный. И самое главное, Авраам хорошо понимал, он верил в то, что Бог добрый, Бог благой. И следуя тому, что Бог говорит, мы обязательно придем к лучшей цели. Намерение во благо, а не на зло. Даже то, что нам непонятно на каком-то этапе, что создает сложности и приносит боль, допускается Богом для более значимого блага, определенного его плана. Авраам поверил, что у Бога есть план для него, что Бог осуществит его. И поэтому он пошел. В этом особенность настоящей веры. Она связывает человека с Богом, с его волей, с его планом, с будущим, которое приготовлено для нас. Я хочу особенно подчеркнуть, что вера – это не инструмент воздействия на Бога, как некоторые думают, а наоборот, вера – это инструмент взаимодействия с Ним. Это инструмент нашей покорности Ему. Это инструмент, который направляет нас к тому, чтобы мы искали возможности понять Его, услышать Его Слово и покориться Ему.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина.